0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио. Только музыка.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама. Реклама.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Yeah!

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: 4 июля в 12:00 в «Экспокар» на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
12: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
12: Роняем цены на газ, на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Команда алхимиков получила золото.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Record
2: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Дэнс. Новый трек на рекорде. Pulse Driver and Sal de Sol. It's a fine day. Record remake.

Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2131.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть.

0: есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Дэнс Лето! На рекорде! Лето!

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огрэн 120-160-00-56-261.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности в организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия» улыбки до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Премьера на Домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы Домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на Домашнем. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6100.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
5: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Разгулялась волна.
13: Алые паруса. Вместе с Россией. Сегодня в 22.00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
14: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Мы начинаем!
2: Общий привет, казанские рекордсмены и рекордсменки, выходные на радио Рекорд начинаются, конечно же, вместе с «Хочу и баста уикенд». Ну, прямо сейчас в столице Татарстана 12 на часах, температура за бортом, смотрим 17 с плюсом. Вот как бы мы, не хотели, но новости с проходящего прямо сейчас чемпионата мира по футболу долетают до нас отовсюду. И вот что уже точно можно сказать, что этот турнир определенно установил свои рекорды. Вот один из них. Уже сейчас можно сказать, что там забито было больше всего голов, чем на всех предыдущих чемпионатах. Ну и предлагаю нам с тобой сегодня установить свой рекорд, рекорд активности в наших мессенджерах. Ну а все почему? Да потому что в ближайшие 60 минут мы, как всегда, проверим твою реакцию в игрушке «Пятерочка» с подарком от рекорда, естественно. Ну а также выберем, что посмотрим этим вечером, запланируем, куда пойдем танцевать. Ну и, конечно же, это все узнаем, но чуть попозже. Оставайся здесь, ничего не пропустишь. Напоминаю, меня зовут Алекс Плюс One, и мы только набираем обороты. И let's go!
3: Рад с тобой пообщаться по номеру Telegram Казахстан.

0: С помощью телеграм-канала в титрах не напишут, вот рассказываю тебе, что было уже отсмотрено из свеженького в постоянной киносериальной рубрике, и она называется...
1: Посмотрим.
0: Посмотрим мы в этот раз с тобой фильм, он называется «Они придут за тобой». 2026 года выпуска для детей старше 18 лет. Сюжет. Айза устраивается на работу в дом, и в первую же ночь на нее нападают странные люди в масках свиней. Да и знаете ли, она сама не пальцем деланная. А вот и все. Заинтриговала? Да. Считаю, что да, надо посмотреть. Тем более, что по жанрам это и боевик, и комедия. Отличная смесь. Кинопоиск дает этому фильму 6,5. Ну и я не могу тебя оставить, естественно, без рецензии автора этого телеграм-канала. Не думала, что боевик можно сделать таким ироничным и веселым. Идет 1,5 часа, поэтому динамика начинается моментально. Плюс отличный подбор актеров и хорошая актерская игра. Визуалам отдельно придется кайфануть. Используют многие фундаментальные приемы композиции кадра. Как в фильме «Отель Гранд Будапешт». Ну, очень напомнило. Короче, рекомендацион. Все, мы это для себя зафиксировали. Ну, а вот что касается названия «Они придут за тобой». Но это же не только название фильма, но еще и действие подарка от «Радио Рекорд». Да, это я про билеты в кино. Среди авторов сообщений в наших мессенджерах выберу одного и подарю ему 2 билета в кинотеатр. Напиши одну фразу «Хочу в кино». Принимаю твои сообщения я в Телеграм 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань». Через 2 трека подведем итоги и буду вручать билеты. А у тебя есть время написать. Все, ожидаю сообщений и движемся дальше.

0: смотрим.
1: Они пришли за тобой. Да-да-да, это я от лица наших билетов говорю. Да-да-да, смотрим в наши мессенджеры, подводим итоги. Кто же сегодня заполучит в свои руки два билета в кино от Радио Рекорд? А это сегодня становится человек. Прекрасная девушка, зовут ее Екатерина Каштанова. Екатерина, я тебя поздравляю, два билетика достаются сегодня тебе. В личку расскажу, как ты сможешь их получить для всех остальных. Не нужно ни в коем случае расстраиваться, потому что, возможно, удача сегодня повернется именно в твою сторону, потому что впереди у нас игрушка «Пятерочка». Там мы проверяем твою реакцию в прямом эфире за очень короткое время, да еще и в конце-то концов. У нас имеется подарок, сертификат на 2000 рублей в ресторан «Максимилианс». Так что это все нас ожидает впереди. Оставайся здесь и точно ничего не пропустишь. Ну а мы движемся дальше.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
10: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Это Радио Рекорд, Хочу Ебаста Уикенд. Меня зовут Алекс Плюс Уан. И вот прямо сейчас мы с тобой слушаем песню, которая называется It's Not Right, But It's Okay. Да, это неправильно, но это ничего. Действительно, ну как девиз можно еще использовать не только по жизни, но и в нашей игре, которая называется, напомню, как... Пятерочка, конечно же. Прямо сейчас мы с тобой будем проверять реакцию, твою реакцию за очень короткое время. Давайте-ка тогда приступать к нашей движухе.
1: Пятерочка.
0: Значит, новый день, новый праздник. Сегодня, заглядываю я в календарь, вижу, что сегодня, вот кроме Дня молодежи, а, кстати, тем, кому еще до 35, можно считать молодыми. Так что всех нас, ребята, с праздником. Ну и, как говорят там молодые сейчас люди, да? Йоу, сноуборд, дискета. Да, но есть еще одно событие, вот мимо которого я не смог пройти. Это День бармена и миксолога. Да. Предлагаю сегодня этот день, значит, нам с тобой отпраздновать. В каком виде мы это с тобой сделаем? Нужно будет за 30 секунд написать либо в Telegram 8939-303-101-9, либо в личку паблика ВК название любого абсолютно освежающего летнего коктейля. Давай. Собственно, кто сегодня окажется под пятым номером, тот и заберет от нас подарок, сертификат на 2000 рублей в ресторан Maximilian's. Все крайне просто. Так, ну что, таймер пошел, 30 секунд, пожалуйста. Ну а пока ты мне пишешь либо в личку паблика ВК Рекорд Казань, либо в Телеграм, я, знаешь, что сделаю? Я тут зачитаю тебе некоторый интересный факт. Да, самый известный мировой рекорд по длительности работы за барной стойкой без остановки, вот это важно, составляет впечатляющие 102 часа. Ничего себе, я хочу сказать. Мы тут иногда часочек не можем постоять, чтобы нормальные шашлыки приготовить, а тут вот 102 часа. 102 часа прям целый. Вот это, конечно, да. Вот это да. А время-то вышло, ко всему прочему. Ну что, давай сейчас подводим итоги. Значит, нужно было написать либо в телегу, либо в личку паблика ВК название любого, любого абсолютно, значит, освежающего летнего коктейля. Проверяем твои барменские знания. И кто пятый оказывается, тот и получит в свои руки подарок. Погнали! Погнали! Значит, сам зачитываю. GG, пишет Мохито. Да действительно это так. Все правильно. Следующий ответ. Это Миша нам пишет Дайкири. Это номер два. Третий это Маргарита Кояш пишет нам. Отлично. Еще предположение такое имеется. От Ирины тоже она считает, что это Мохито. Да все правильно. Абсолютно точно и абсолютно верно. Но, что я хочу сказать, что сегодня под цифрой 5, под этим числом счастливым, заветным, оказывается Рамилия. Рамилия, я тебя поздравляю. Она говорит, что это пинаколада. Все правильно, все отлично, все здорово, хорошо. Да, поздравляю тебя. 2000 рублей в виде сертификата в ресторан Maximilian's мы тебе дарим. Все, что нужно тебе знать, в личку расскажу. Конечно же, нужно еще и сказать, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это обязательно нужно сказать. Ну а кроме коктейльчиков, мы в ресторане Maximilian's можно еще и вкусно поесть. Просто напоминаю. А Рамиля это, собственно говоря, сделает и сходит от нас, кайфанет. Ну а мы же с вами, другие подруги, давайте будем двигаться дальше по часу, будем слушать музыку, заряжаться классными эмоциями на сегодняшний день и на завтрашний, соответственно. Все, скоро приду. Dance Weekend.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
8: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
8: Гарантия лучшей цены.
10: В Ленте.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.
11: Рекорд.
12: Данс

0: Это вторая половина часа. Час называется у нас «Хочу и баста уикенд». Напомню, ты прямо сейчас слушаешь Радио Рекорд. Меня зовут Алекс Плюс Ван. И эти выходные мы, конечно же, как и всегда, проводим вместе. Ну и сейчас я предлагаю нам с тобой немножечко узнать прогноз того, где ты можешь сегодня оказаться для того, чтобы потанцевать в нашей постоянной подборке. И она называется
1: «Чё куда?».
0: Ну, давай обо всем по порядку, куда же мы сегодня можем с тобой отправиться. А сегодня можно сгонять, допустим, на первую вечеринку промо-группы «Горгаз». Новая промо-группа «Горгаз» проводит вечеринку в одном из баров с басовым гэриджем, дабстепом и плотным техном, техно для тех, кто любит тяжелый танцпол без компромиссов. Где будет это все происходить? В баре «Кул». Начало в 22.00, категория 18+. Также сегодня можно посетить вечеринку от «Пломбира». Да, Full Moon Festival возвращается с большой ночной вечеринкой на берегу Волги. В лайнапе артисты, формирующие звучание современной электронной сцены. Ну и ночь обещает стать одной из главных летних площадок для рейва сезона. Где это все будет происходить? На Альфреда Халикова, 26, начало в 20.00, естественно, категория 18+. Ну а также сегодня у нас в Казани проходит День Мальчика. Молодежи. В программе концерт Элвана, лекции, мастер-классы, спортивные соревнования и десятки других событий. Одной из самых заметных спортивных площадок сегодня станет любительский медиа-турнир по баскетболу 3x3. И на стритбольных кортах сыграют команды городских проектов, блогеров, лидеров мнений и сборные горожан. Ну а зрители ждут данк-контест. И самое важное, что для нас нужно знать, это диджей-сет. Где и во сколько? Экстрим парк Урам, начало с 10.00, уже вовсю идет, ну и, конечно же, без возрастных ограничений. Ну и самое-то важное, что ты планируй прямо сейчас, что куда пойдешь танцевать, и продолжай слушать Радио Рекорд. А мы будем двигаться дальше.
1: Record. Dance

0: Record Dance Radio.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером в Казани до плюс 15, ночью до плюс 12 будет облачно с прояснениями, ну а завтра же днем мы ожидаем небольшой дождь и до 12 с плюсом. Хочу и баста уикенд, и выходные на Радио Рекорд продолжаются.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Рекорд. Реклама.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
16: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
17: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
18: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
19: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
20: Record Dance.

А это уже финальная четверть часа. Час, который называется «Хочу и баста уикенд» на Радио Рекорд. Меня зовут Алекс Плюс Ван. Да, и мы подобрались уже к финишной, так скажем, ленточке, где мы будем подводить некоторые итоги. Итоги этого часа. А какие итоги? А я вот увидел, что тут, значит, вышел, во-первых, в прокат в России «История игрушек», такой фильм, да? И еще увидел, что, оказывается, вот впереди нас ожидает, ну, правда, в 2028-м, но тем не менее, отдельный фильм про осла из Шрека. То есть это прям отдельная будет история про этого персонажа. И самое важное, что Эдди Мёрфи, да, вернется к озвучиванию своего героя в этом проекте. Ну, а в свою очередь, ну, для нас-то как будто не особо важно, да, кто там озвучивал в оригинале, а для нас-то важнее, кто его озвучивал в России, да, собственно говоря, чьим голосом говорит осел, а это известный актер театра и кино Вадим Андреев. Между прочим, человек, который подарил свой голос не только ослу, но еще и Брюсу Уиллису из многих, Корбен Даллас, между прочим, в «Пятом элементе». Дальше, Эдди Мёрфи он озвучивал, да, между прочим, именно того самого главного героя из франшизы «Такси». Это все один и тот же актер. А где мы его могли видеть? Спросишь ты меня, в «Кадетстве» или в «Кремлевских курсантах»? Вот какой артист, значит, подарил голос. Если там не будет его озвучки, я отказываюсь смотреть. Все, на этом точка. Но я надеюсь, что ты будешь смотреть этот фильм и слушать, конечно же, «Хочу и баста уикенд», потому что мы здесь проводим выходные на Радио Рекорд вместе. И завтра сделаем все то же самое. Ну а на сегодня тебе пожелаю нескучного вечера, бурной ночи и только приятных сообщений на твой телефон. Меня зовут Алекс Плюс Ван. Всем классного дня и до завтра. Dance Weekend.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Играет темп под утро 150 ударов в минуту. Под утро 150.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В Ленте!
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Премьера на «Домашнем».
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
17: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд. Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: А в гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
7: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в лента эконом.
6: Гарантия лучшей цены.
8: В ленте. Рекорд.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса вместе с Россией сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
6: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт». Не оферта.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
2: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Нужна мебель? Есть решение. «Мегамебель». Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в «Мегамебели» на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
18: Роняем цены на газ, на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
19: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
20: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
21: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Dance Radio.

0: 0 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели. И у меня замечательная новость для всех любителей транс-музыки, потому что этой осенью фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столицу с совершенно новой постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, а также несекретные и очень классные зарубежные гости. Это Ронский Спид, Ален Вотс и, конечно же, король аплифтинга Рэм. От российской стороны выступают Володя Фонарев, Александр Попов, Роман Месс, Аврора Соник, ваш покорный слуга Фил и другие. «Трансмиссия» будет проходить 2 дня, 16 октября в Москве в ВК Стадиум и 7 ноября в Питере в Temple of Dir. Составы немножко отличаются, поэтому можно будет сходить и на ту, и на другую. Вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну а мы возвращаемся к рейтингам самых популярных танцевальных треков этой недели здесь у нас в Суперчарте. 33 место «Анима» с работой «Out of my body». Трек потерял сразу 5 позиций по сравнению с прошлой неделей и сейчас готов к вылету.
1: Рекорд Суперчарт, 33 место.

Еврочарта рекорде продолжается, а это 32 место. Первая и очень стильная новинка этой недели. Немецкий хитмейкер Робин Шульц объединился с проектом Barbs и подарил нам трек Better Times. Отличная работа и классный старт в нашем хит-параде. Дальше двигаемся. Здесь 31 место. Это Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек называется Like a Child. На этой неделе ребята опускаются на 4 строчки вниз.

0: чарта рекордов продолжается. 29 место. И мы приветствуем еще одно громкое и новое имя в нашем хит-параде. Шотландский кудесник Кельвин Харрис и ирландская вокалистка Джей-Зи объединились и выпустили трек Satisfy. Посмотрим, насколько высоко сможет забраться этот тандем. Ну а на 28 месте расположилась Биби Рикса и Дэвид Гетта. Сингл называется Sad Girls. Ребята смогли подняться на две позиции за неделю.
1: Рекорд

0: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами DJ Фил. Только что у нас озвучало 26 место. Здесь третья новинка этой недели. Это Anotor и 54 Ultra. Трек называется Talk to You. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
12: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
13: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил, 943 выпуск прямо сейчас. И стартует 25-я позиция. Дон Диабло и Уиз Халифа. Трек называется «Go Home with a Stranger».
0: Рекорд Суперчарт, 25-е место.

Ширан. Двадцать девятая позиция. Свежак от Кельвина Харриса. На 28-м Биби Рикса и Дэвид Гетта. Двадцать седьмое место. Loud Luxury. Анотер и 54 Ультра. Новинка, 26-е место.

0: Да, старом клан «Карусель». Первое место «Пнау» и «The Warning». Суперчарт о рекорде продолжается. Лучшие танцевальные хиты этой недели. Я хочу напомнить, что за окном может быть что угодно, но лето-то всегда с вами, по крайней мере, ближайшие два месяца. Поэтому залетайте на сайт или мобильное приложение «Радио Рекорд». У нас там 11 специальных летних каналов. От жаркого афрохауса и латины до расслабленного лаунжа и стильного бич-пати. В общем, выбирайте то, что вам нравится, и слушайте в том месте, где вам удобно. Главное — быть вместе с рекордом. Ну а мы возвращаемся к суперчарт. Подошли к 20-му месту. Это Fisher и Tones and Dice с треком «Favor».
1: Рекорд суперчарт.

0: Sport реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Рекорд Суперчарт.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Только что озвучало 14 место. Это Beautiful от Anime и Джорджи. Отличная, очень красивая композиция. Трек двинулся вперед на две позиции. Ну а на 13 месте расположились Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Трек называется Broken Strings. Трек потерял 4 строчки.
1: Рекорд Суперчарт. 13 место.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Премьера на «Домашнем».
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: это суперчарт на рекорде. И 11 место, которое только что отзвучало, принадлежит Робину Шульцу. Трек называется «Embers». Он опускается сегодня на 3 строчки вниз. Прежде чем мы перейдем к десятке лучших, давайте вспомним артистов, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Фишер и Tones and I. 19-е Леони.

На 14-м «Анима». Тринадцатое место Алан Уокер. На 12-м Трэп Мафия Хаус. Одиннадцатое место это Робин Шульц. Это Рекорд Суперчарт. Мы в эфире. Только что были треки из второй десятки. И прямо сейчас мы переходим к самым горячим композициям этой недели. И так десятка лучших. И эту самую десятку лучших открывает Боб Синклар и Кайза с синглом «I Can't Wait». Работа ворвалась в топ-10, поднявшись на...

0: Ну что, друзья, мы находимся в десятке лучших, только что озвучало второе место. Серебро на этой неделе отхватил проект «Медуза» с треком «Don't Wanna Go Home». Кто оказался на первом месте, узнаем буквально через пару минут, а пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Боб Синклар и Кайза на 10-м. Авалон Рокстон, 9-е место. Gearbox на 8-м. Эбон, 7-е место. На 6-м Милки. Пятая позиция. Хьюгель. На 4-м Тиеста и Брайана Грейс. 3-е место. Глеб Филипченков, Джипул и команда. На 2-м Медуза. Настал момент, когда мы называем лидера этой недели. На первом месте, как и на прошлой неделе, Биби Рикс и Фейтлесс с композицией New Religion. В очередной раз поздравляем этот дуэт, который удерживает уже не первый раз первое место. Ну а я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня на Рекорде вечером выходит еще один хит-парад. Это Club Chart, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки. Ну а сразу после рекорд-пати с Виолеттой. Это был 943-й Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми. Пока!
1: Рекорд Суперчарт. Первое место.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Рекорд реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в «Фиджитал-гонку», где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
10: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Премьера на «Домашнем».
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
18: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
19: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
20: Я здесь, рядом.
15: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. 4 июля в 12.00 в Экспо-кар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспо-кар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспо-кар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспо-кар. 0+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Разгулялась волна.
14: Алые паруса. Вместе с Россией. Сегодня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
0: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн.

0: Детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
2: ОМВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Реклама.
1: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: радио.
1: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
2: Dance лето
0: на рекорде. Dance.

Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд.
1: Это...
0: Чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полторин 121, 59, 49, 79, 93. 18+.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: на рекорде.
1: Мало кто знает, как размножаются колобки.
2: Они забираются в сусеки и там скребутся.

0: Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина, 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными клубными новинками, которые мы собрали для вас за эту неделю вместе с Радио Рекорд. Начинаем. 30 место, новинка Хьюгл и Биг Шон, Body Drop.

0: Это была 23-я строчка. Дэвид Гетта и Кико, и еще и Оливер Гиакомото. Прея. Далее 22-я строчка. Волок. Like Ice.
1: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Пермь, город Казань, улица Пушкина, дом 26, Украина 121-59-74-79-93, 18+.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
1: ООО «Этажи Казань», ОГРН 117-169-008-3289, Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
3: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, Дмитрий Гуменный. И пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике легендарные ребята танцевальной транс-сцены «Даш Берлин», «Waiting».

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Полторы 21-59. 14-79-93. 18+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: Стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка MK Zone. Далее на втором месте Vintage Culture Hands Up. Ну а на первой позиции у нас врывается композиция Camel Fat So Good. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну и наш рекорд Club Chart, к сожалению, подходит к концу. Но не стоит расстраиваться, потому что мы увидимся с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. А также спешу поздравить всех выпускников 2026 года с окончанием вот этого длительного учебного периода. И надеюсь, у вас все сложится в этой жизни, и после этого лета вы продолжите обучение в лучших вузах и училищах страны. Всем пока!

В эфире главный танцевальный стартует шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Всем большой привет, друзья. Субботний вечер официально начинается прямо сейчас. Мы снова вместе с вами до часу ночи. Музыка, ваше сообщение, знакомство и все, за что вы любите нашу субботнюю вечеринку. После полуночи стартует наш краш-тест. Будем проверять совместимость наших слушателей и узнавать, кто же может стать новым мэтчем на нашей главной танцевальной. Ну а прямо сейчас, друзья, рассказывайте, где вы, чем занимаетесь. Может быть, едете куда-то отдыхать. Отдыхайте дома или уже готовитесь к ночной жизни. Передавайте ваши приветы при помощи нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Делаем громче прямо сейчас. Поехали!

0: Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Есть такой от Марата. Виолетта, привет из дождливой Перми. Больше всего жду матча. И, естественно, хочу передать приветы Сильверу, Виктору Комлеву, Евгению Юрьевичу. И хорошо тебе провести эфир. Спасибо большое, Марат. И вот пишет Евгений Юрьевич как раз-таки. Здравствуйте, Виолетта. Хочу передать привет нашему знакомому Сильверу Роману. Еще передаю привет красивой девушке из поезда, проводнице Софии. Какие замечательные послания. И хотим поздравить с днем рождения Александра. Пусть по жизни все получается и дела налаживаются. Пусть все идет в гору так, как надо. Друзья, прямо сейчас...
1: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Dialog Auto на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-60. 68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Добрый вечер, Виолетта из Брянской области. Желаю хорошего настроения и великолепно провести сегодня «Рекорд Пати». Делаем музыку громче. Это Дэн. Привет, привет. Всем привет. Помогу сделать ваши встречи более приятными. Антон, ну что тут за реклама только начинается? Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Пишет Валерий. Передаю привет моей семье, родственникам и хорошим друзьям с подругами. Ого. Большой привет. Привет, да, желаю всем отличных, молодежных, между прочим, выходных. Санек, мой хороший брат, поздравляю нас с днем рождения. Далее вот такие поздравления есть. Поздравляю вас обоих, и тебя, и Сашу, с днем рождения. Желаю вам успехов, любви бесконечной, мирного неба над головой, а еще сбывшихся мечт, красивой жизни. И чтобы вас окружали любящие люди, которые будут к вам открыты так же, как и вы к ним. С днем рождения, мальчики! И еще пишет Галина. Всем привет! Передаю привет мужу Евгению, сыну Сергею. Мы в ночь ремонтируем машину. Заранее спасибо. Вы лучшие, Галин. Да это вы лучшие. Куда уж мы без вас-то? Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваш привет при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Мы же здесь, шоу «Рекорд Пати». Продолжаем двигаться танцевально дальше.
1: «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Тенет Т4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Реклама в Казани. 554-20.

Пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта, и давайте передавать ваши приветы. Пишет Сергей. Передаю огромный привет из Ростова-на-Дону своему другу Андрею Горелову. Он сейчас слушает от друга Сереги. Андрюха, не унывай, все будет хорошо, пишет Серега. Андрюх, ну действительно, давай там это, носик повыше и вперед-вперед. Передаю привет Динару Ржавому, милаше и любимой жене Виолетте. Скоро увидимся, пишет Ильдар. Ох, какая тезка жена Виолетта. Привет мужу Динару, сестре Виолетте и Ильдару. Ну тут уже родственники, да, получается. Хочу передать привет. Сейчас слушаем рекорд «Все вместе». Мила, вам тоже большой привет. Передаю привет Мурзикам и Валеевым. Мы любим вашу волну. И еще моя подруга из Самары Олеся очень ждет от меня привета. Олеся, солнышко, это я, Женя, твой сосед. Вот и соседы подключились. Замечательно, замечательно, друзья. Напомню вам, что буквально через несколько минут мы откроем новый час рекорд-пати. И сегодня поговорим про футбол, который сейчас смотрит буквально весь мир. Ну и, конечно, обсудим еще несколько тем, в которых наверняка каждый узнает себя. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Это все, что рекорд-пати. Мы двигаемся дальше.

вам. Прямо сейчас следите ли вы за футболом? Если да, то за какую команду или сборную болеете? Пишите в наше мобильное приложение «Радио Рекорд», либо же в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Не забывайте также передавать ваши приветы и послания. Все самое интересное зачитаем через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Вечеринка шоу «Рекорд Пати» набирает обороты. Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И буквально пару минут назад спрашивала у вас, следите ли вы за футболом в этом году? Если да, то за какую команду или сборную болеете? И вот что же вы успели написать. Пишет Марат. Я болею за аргентинцев. Жду матч Аргентина-Кабо-Верде, потому что Кабо-Верде сотворили сенсацию. Не ожидали от них сыграть ничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Красавцы! Пишет Антон. Привет, Виолетта и всей команде «Радио Рекорд». Я увлекся футболом еще в 2006 году, когда в финале чемпионата мира играла Франция и Италия. А так, в этом чемпионате мира удивили Кабо-Верде и ЮАР. Вышли в плей-офф. Также понравилась игра Франции и Аргентины и Нидерланды. Еще удивили болельщики Шотландии и Норвегии. А разочарование этого турнира стала сборная Турции. Ожидал большего от них и от Уругвая. Желаем всем хорошей прогулки. И Ростов-на-Дону привет из Шахтов. Антон был на связи. И жду футбол и слушаю «Рекорд Пати». Антон, делаешь все абсолютно правильно. Всем привет! Держим кулачки за Сенегал. В городе Балтийске, Калининградской области, это Александра. И еще давайте почитаем пару приветов. Всем желаю отличного, позитивного настроения и поздравляю с Днем молодежи. Всем выпускникам успешного плавания, попутного ветра и милю под килем. Подпись Норильский Евгений Юрьевич. Или по-другому Морж. Друзья, давайте тогда еще обсудим такой вопрос. А где вы вообще смотрите большие матчи? Может быть, это какой-то бар? Может быть, вы собираетесь с друзьями? Дома в одиночестве? Или включаете одним глазом, пока занимаетесь своими делами? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». И давайте еще ответим на такой вопрос. Какой самый яркий футбольный момент вы помните? Может быть, финал чемпионата, важный матч, победа любимой команды или вообще какая-то история из детства, как у нашего слушателя Антона? Пишите прямо сейчас. Зачитаю все самые классные ответы через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

0: I call it a sex scene. The back is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Bullying anxiety is 3, 2.
1: Record. Реклама.
2: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

связи шоу «Рекорд Пати», в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветам, посланиям и историям, связанных с футболом. Я спрашивала у вас, какой самый яркий футбольный момент вы помните? Вот пишет Антон. Иногда смотрю с друзьями футбол, а так прям вспоминается история. Близкий друг в 25-м году позвал в Москву на игру «Спартак-Зенит», счет 2-1. Вот это положительные эмоции. До сих пор вспоминаю игру, еще вспоминаю эмоции, когда Краснодар стал чемпионом России по футболу в сезоне год назад. И помню, как на Ростов «Спартак» было 40 тысяч большаков, тоже незабываемо было. И был на одной игре чемпионата мира в России. Играла сборная Хорватии и Исландии, счет тогда был 2-1. И часто вспоминаются футбольные хиты, они очень известны, их много. И также любил пересматривать старые матчи для истории и понимания, что же было раньше. Спасибо, Антон, за твои истории, очень интересно. Давайте посмотрим, что же еще пишете вы. Лига чемпионов Ливерпуль-Милан. Лучший финал. Конечно, за Узбекистан, но они вряд ли далеко выйдут, пишет Алексей. Я болею за аргентинцев, пишет Марат. И еще самый яркий момент. Аргентина-Франция. Финал чемпионата мира 2022 года. 120-я минута. Выход 1-1. Сумасшедший сейв года происходит. Наверное, все помнят. Вот

продолжаем нашу вечеринку, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и сегодня мы с вами обсуждаем и футбол, и ваши традиции, при которых вас не должны никаким образом отвлекать. И давайте вот прочтем сообщение от Сергея. Привет, Виолетта, ты всегда читаешь мои сообщения, пишет Сергей. Сегодня не исключение, спасибо за вайб. Вам спасибо, Сергей, что вместе с нами. Привет тебе с линии Сталина, Беларусь. Мы с Катюшей, как всегда, встретили наших друзей, Даника и Каролина. Всем привет, Беларусь Forever. Всем хорошего вечера. Ну вот такой вот, просто классный приветик есть. Давайте почитаем про ритуалы. Вот пишет Дмитрий. Ритуал выходного дня – это проснуться без будильника. И не дай бог, кто-то его включит. Дмитрий, Псков, всем добра. Антон пишет, у меня традиция такая. С 12 года слушать радиорекорд каждый день – это уже как часть жизни. А так утро я вообще не представляю без кофе с молоком. То утро сразу становится грустным. Иногда переслушиваю старые треки, которые играли на рекорде. И люблю понравившиеся книги перечитывать. Хорошие традиции. Добрый вечер всем. Передайте, пожалуйста, привет маяки Татьяне и ее брату Коляну. Главное, не нарушать субботу как день, и все будет отлично, и любим мы хоккей, пишет Евген. Ну, прекрасно, друзья. Сегодня, видите, обсудим и футбол, и хоккей, и традиции замечательные. Играем в футбол в воскресенье, несмотря на погодные условия, уже на протяжении 6 лет. Вот такая есть традиция, очень хорошая. Привет, Виолетта. Главный ритуал выходного дня – это включение на телефоне режим без звука, режим полета. И никакое неприличное слово не помешает нашему отдыху. Можно спокойно наслаждаться музыкой и голосом ведущих на нашем любимом Радио Рекорд. Друзья, ну сегодня вы прям радуете. Вот пишет Алексей. Привет, Виолетта, я болею за Норвегию. Рад за их выход на чемпионате впервые за 30 лет. И желаем пройти как можно дальше. Это классно. И еще вот Александр пишет. Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Передай привет солнечной Чувашии. Передаем. И еще, Виолетта, привет большой из Пензы. Как всегда, рад слышать голос твой, точнее мой. Мои самые яркие воспоминания были связаны с выигрышем «Зенита», Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Питер, «Зенит» и Радио Рекорд лучшие. Всем классной ночи. Друзья, спасибо вам большое за ваши комментарии интересные. И давайте еще обсудим такую тему. Что для вас идеальный выходной? Впереди продолжается у нас, да, лето, еще июль и август, и, надеюсь, и сентябрь будет теплый. Идеальный выходной для вас он какой? Может быть, это шашлыки, поездка за город, фестиваль, пляж, рыбалка, снова диван и сериал? Пишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд и в телеграм-канале Рекорд. Мы двигаемся дальше.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

На связи шоу «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Валентина. Привет, «Рекорд». Привет, Виолетта. Здравствуй, страна. Привет вам из самого маленького городка Высоцк. Мы с сыном на рыбалочке. Под «Рекорд» клюет отлично. Всем огромный привет и хорошего настроения. Сынуля, я тебя очень сильно люблю. Ты лучший. Давайте отрываться под лучшую музыку в мире. Вместе с нами, Виолетта, жги. Валентина и его сын Дмитрий. Пишет Юрий, отдыхаем на даче, играем в игру «Отгадай, кто я». Тёма, ты голый из «Властелин кольца». Калуга, привет. Пишет Ольга, как познакомиться здесь? Вы только что сказали, что можно писать вам. Я ваш постоянный слушатель на протяжении многих лет. Ольга и дорогие наши любимые слушатели, через буквально 4 минуты мы будем с вами знакомиться. В нашей рубрике «Краш-тест» подарим фирменный мерч от «Радио Рекорд». Поэтому, если вы уже готовы испытать судьбу, присылайте свое имя, возраст, город и короткий рассказ о себе в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Еще более подробно расскажу через несколько минут, а пока давайте еще пару приветов прочтем. Пишет Александр, Виолетта, привет, хорошего вечера, приятной музыки, настроения выходного дня. Привет с Томской области, спасибо, Саша. Пишет Тигран. Виолетта, добрый вечер. Хочу сказать, как же я люблю свою жену Миллер Ирину и сыночка Эрнеста. Плюс скоро ждем дочку. Друзья, ну это респекты вам отдельные. А еще в Ярославской области, в городе Тутаев, сегодня день города. Плюс день молодежи. Еще желаю молодежи быть добрее на позитиве. People, старичок, мальчик из города Ярославль, Тигран, 36 годиков. Тигран, вам большой привет и классной ночи. Пусть настроение у вас будет всегда классное. Вот желаю вам этого и да побольше. Друзья, встретимся буквально через 3 минуты здесь, в эфире шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Рекорд

лето. В эфире Рекорда продолжается шоу «Рекорд Пати», и здесь мы открываем рубрику «Краш-тест». Что это за рубрика такая интересная? Здесь, естественно, мы будем с вами знакомиться, общаться, и не просто так, а в виде блиц-опроса между двумя участниками. Что необходимо сделать прямо сейчас? Если вы хотите поучаствовать, выиграть наш фирменный мерч и еще найти свою вторую половинку, переходите в наш чат мобильного приложения «Рекорд», пишите туда ваш номер телефона, рассказывайте, откуда вы, из какого города и сколько вам лет. Это очень важная информация. Ну а также, если хочется просто поболтать, пообщаться, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте, зачем вы там, с кем бы вы хотели построить отношения и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать совсем скоро. Ну а ребятам, которые пришлют свой мобильный телефон в наш чат мобильного приложения «Рекорд», я наберу в эфире. Всем удачи!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Краш-тест на рекорде. Краш-тест на рекорде.
1: Все верно, друзья. Прямо сейчас стартует наш краш-тест в эфире рекорда. Меня зовут Виолетта, и вот я уже выбрала двух участников, которые находятся в поиске отношений. Это Ольга, 49 лет, и Александр, 40. Друзья, вам привет.
2: Добрый вечер.
1: Добрый-добрый. Сейчас я буду задавать вам три вопроса, а наш искусственный интеллект определит, насколько вы подходите друг другу. Готовы ли вы?
2: Готовы.
3: Да, конечно.
1: Тогда погнали. Вопрос первый. Финал Лиги Чемпионов или романтический ужин вдвоем?
3: Романтический ужин.
2: Романтический ужин, безусловно.
1: Отлично. Вопрос номер два. Совместный просмотр матча дома или вечер в хорошем ресторане?
2: В ресторане.
3: Вечер в хорошем ресторане.
1: Ой, как они совпадают, как они совпадают. Поехать на футбольный матч в другой город или устроить романтическое путешествие на выходные?
3: Конечно,
1: во всех вариантов вопросов совпали. Ну, вы огромные молодцы, спасибо вам большое. Но давайте еще отдельный такой вопрос, уже не про футбол. Может быть, вы хотите рассказать о себе? В каком вообще видите себе партнера? Какого? Какой он должен быть? Может быть, романтический, может быть, какой-то спортивный, веселый. Ольга, какие у вас предпочтения?
2: Романтический, умный, честный, порядочный.
1: Александр, вы такой?
3: Да. Я именно такой. Я как раз таки очень даже связан с футболом.
1: Очень связан
3: с футболом. Я романтический, да.
1: Отлично. Ольга, может быть, еще какие-то есть запросы?
2: Да вообще нет, веселый, общительный, с чувством юмора.
1: Я уверена, что Александр нам сегодня подходит, но узнаем буквально через несколько минут, что же решит наш краш-тест и нейросеть. Вернусь, минутку буквально. Record
0: party. Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, буквально несколько минут назад у нас в эфире была пара Ольга и Александр. И вот какой вердикт от нейросети я только что получила. Ольга и Александр – пара, которая умеет быть счастлива вдвоем. Их объединяет любовь к уюту, красивым ужинам и совместным путешествиям. Такие люди редко устраивают эмоциональные американские горки, зато создают крепкий союз, где есть забота, спокойствие и взаимная поддержка. Судьба этой пары – много разговоров до ночи, спонтанные поездки на выходные и ощущение, что рядом находится именно с твой человек. Нейросеть говорит, что совместимость 92%. Похоже, что здесь звезды уже забронировали столик на двоих и купили билеты в романтическое путешествие. Ольга, Александр, прямо сейчас предлагаю переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд, немножечко показаться, помахать друг другу, сказать, что это вы. Как думаете, что? Что будем? Будем делать? Не будем?
2: Конечно, будем. Только за.
3: Да, конечно, почему нет?
1: Прекрасно. Сегодня у нас пара сложилась. Я хоть и не Лариса Гузеева, но рубрика «Краш-тест» сработала.
0: Краш-тест. Твоя совместимость по

0: Вкусная реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд», где вы можете знакомиться и общаться, переходить сюда прямо сейчас. Вот пишет Михаил, 35 лет, готов к знакомству. Роман пишет, Питер, привет. Юшинка пишет, тоже всем добрый вечер. Вот Энди пишет, всем доброй ночи. Кто-то на велосипеде гоняет по Питеру, нужна компания. В нашем телеграм-канале вы можете найти и компанию себе, и вторую половинку, да и в целом хороших и классных друзей и людей. Переходите сюда прямо сейчас, знакомьтесь и общайтесь. Напомню, это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

0: Завершаем рекорд-пати на сегодня, друзья. Напомню, это все вы можете найти в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Нажимаете в закрепленных сообщениях навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». «Рекорд-плейлисты» называется наш телеграм-канал. И, естественно, слушайте обязательно все выпуски. Далее появится диджей Цветков уже совсем скоро, ожидайте его. Ну а сегодня мы с вами успели обсудить футбол, выходные, ваши привычки, лето. И, конечно же, проверили совместимость наших слушателей Александра и Ольги. Спасибо всем большое, кто писал, слушал и проводил эту ночь вместе с нами. Друзья, напомню, что наша ночь продолжается, и вы можете танцевать дальше, потому что впереди много хорошей музыки. С вами была я, Виолетта Юшкина. Увидимся совсем скоро в эфире «Рекорда».
1: «Рекорд-пати».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.